0: ша ша ша.
1: Мой Ильи, мой Григорий, унди плекас мы? Ильи, ту жака?
2: Бини, мама.
1: Григорий, ту фака тромпета?
2: Бини, мама.
1: Шо трек латоба, мой?